0: Каждый себе по девочке возьмет.
1: Я слышал такой факт, что женщин с большой задницей мозги работают намного лучше.